0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: только нет атамана.
1: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
2: На радио PFM.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Нас обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, PFM. Иван из Перми. Слушаем вас всегда. И я, и вся моя большая семья. Передаю привет своей любимой жене Машеньке Федоровой и своим любимым детям. Передаю привет также всему Корсакову и всем своим знакомым.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек, просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Ч». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Сегодня ответственность и внимательность тебе очень пригодятся, особенно при решении рабочих и финансовых вопросов.
1: Телец.
0: Тебе не стоит торопить события. Вселенная уже готовит подарок, просто не мешай ей спешкой.
1: Близнецы.
0: Избегай сплетен, в этот день они могут обернуться против тебя.
1: Рак.
0: А у тебя сегодня высока вероятность важного разговора с близким человеком или получения документов, которые изменят планы на ближайшее будущее.
1: Лев.
0: Тебе небесные светила советуют отказаться от импульсивных покупок.
1: Дева.
0: Перфекционизм сейчас твой враг. Позволь миру быть несовершенным, а себе просто отдохнуть этим вечером.
1: Весы.
0: Не бойся тишины. Именно в ней сейчас рождаются твои самые гениальные идеи.
1: Скорпион.
0: Сейчас любая попытка обвести тебя вокруг пальца обречена на провал. Воспользуйся этой суперсилой, чтобы расставить точки над «и».
1: Стрелец.
0: Не пытайся объять необъятное. Выбери одну важную задачу и сфокусируйся на ней.
1: Козерог.
0: Сегодня звезды откроют тебе доступ к информации, которая раньше была заблокирована. Вероятен прорыв в делах, если они долго стояли на паузе.
1: Водолей.
0: Внимательно следи за балансом. Сейчас на поверхность могут выйти скрытые денежные ловушки или забытые платежи.
1: Рыбы.
0: Люди сегодня твои зеркала. То, что тебя раздражает в окружающих, нужно исправить в себе. Желаю доброго утра и отличной пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка

0: Реклама на PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Жить, чтобы работать, или работать, чтобы жить? Практически каждый третий опрошенный россиянин сказал, что у него из-за работы срывался отпуск. Цифры в ближайшие пару минут. По результатам исследования, которое провела российская IT-компания, большинство опрошенных не могут перестать работать даже на каникулах. Более половины, а именно 69%, вместе с купальником или лыжным костюмом, кто что любит, привыкли брать с собой на отдых его. Рабочий ноутбук. Так, чисто на всякий случай. 79% россиян в отпуске отвечают на сообщения по работе. 73% проверяют рабочие чаты. Участие в исследовании принимали сотрудники российских компаний. Среди опрошенных 65% женщин и 35% мужчин. Возраст участников от 20 лет до 61 года. Про начальство и подчиненных. Среди линейных сотрудников практически трое из четырех признавались. Босс беспокоил по рабочим вопросам даже во время их долгожданного отпуска. Но, друг мой, не думай, что боссом быть прекрасно и легко. 92% опрошенных руководителей продолжают отвечать на рабочие сообщения во время своих каникул. Если верить результатам российского исследования, чем выше должность, тем хуже. В смысле, тем труднее нормально отдохнуть и переключиться. 78% руководителей уезжают на отдых с ноутбуком. И напоследок напомню, кто-то и вообще просто счастлив, что в отпуск отпустили. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Агент, задание. Найти 100% оригинальное масло.
3: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок. Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская 48, Мичуринская 136/3, Пролетарская 2З. Телефон 45-55-55.
4: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», Центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
5: Ее точно слушают. Реклама.
6: На радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове.
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Сегодня ответственность и внимательность тебе очень пригодятся, особенно при решении рабочих и финансовых вопросов.
1: Телец.
0: Тебе не стоит торопить события. Вселенная уже готовит подарок. Просто не мешай ей спешкой.
1: Близнецы.
0: Избегай сплетен. В этот день они могут обернуться против тебя.
1: Рак.
0: А у тебя сегодня высока вероятность важного разговора с близким человеком или получения документов, которые изменят планы на ближайшее будущее.
1: Лев.
0: Тебе небесные светила советуют отказаться от импульсивных покупок.
1: Дева.
0: Перфекционизм сейчас твой враг. Позволь миру быть несовершенным, а себе просто отдохнуть этим вечером.
1: Весы.
0: Не бойся тишины. Именно в ней сейчас рождаются твои самые гениальные идеи.
1: Скорпион.
0: Сейчас любая попытка обвести тебя вокруг пальца обречена на провал. Воспользуйся этой суперсилой, чтобы расставить точки над «и».
1: Стрелец.
0: Не пытайся объять необъятное. Выбери одну важную задачу и сфокусируйся на ней.
1: Козерог.
0: Сегодня звезды откроют тебе доступ к информации, которая раньше была заблокирована. Вероятен прорыв в делах, если они долго стояли на паузе.
1: Водолей.
0: Внимательно следи за балансом. Сейчас на поверхность могут выйти скрытые денежные ловушки или забытые платежи.
1: Рыбы.
0: Люди сегодня твои зеркала. То, что тебя раздражает в окружающих, нужно исправить в себе. Желаю доброго утра и отличной пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Гороскоп на PFM.
2: Ну и здорово, замечательно. Душа минорная, буквы с порванных страниц. Ты очень пристально

0: слушаешь,
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: PFM.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: BFM. Реклама на BFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
4: Ура! Ребята и взрослые, в Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами, Интернациональная 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
5: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
6: Ее точно слушают. Реклама
7: на радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове.
9: 644-99-1.
10: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Здравствуйте, любимое радио PFM. Желаем и дальше радовать нас веселыми песнями и всего самого хорошего. И мы вас любим. Всего доброго.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек, просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: Ты слушаешь.
1: Радио Ти-ФМ.
2: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шагом.

0: Готовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра.
1: А сейчас не музыкальная пауза.
2: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. 21 с лишним километров в костюме гусеницы в десятером. Реально ли преодолеть такую дистанцию? Как выяснилось, да. 10 участников британского бегового клуба в одном на всех костюме гусеницы длиной около 18 метров на полумарафоне, конечно же, пытались установить рекорд Гиннесса. Где взяли костюм? Говорят, его собрали из секции детских игровых туннелей. Репетировали ли? Один из участников британского бегового клуба рассказал, что перед забегом у команды не было возможности провести совместную тренировку. Процитирую. «С точки зрения логистики, это был сущий кошмар, но благодаря упорству и решимости мы справились». Команда в костюме гусеницы финишировала с результатом 2 часа 8 минут 51 секунда. Бегуны подали заявку в книгу Гиннесса на регистрацию рекорда в категории «Самый быстрый полумарафон в костюме для 10 человек». Отмечается, что на момент подачи заявки этого оригинального достижения в списке рекордов на сайте организации не было. Пока. На этом все. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
2: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
4: Так, удочки взял, мангал взял, надувной батут для детей взял.
5: А то, что машина при торможении скрипит, как старый батут, ты проверил?
4: Ой!
6: Автосервис «Автолиния». Полная диагностика перед поездкой. Быстрое устранение неисправностей. Большинство автозапчастей в наличии. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
7: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса, 103 и Советская, 39. Мебель «Эстет».
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
10: Ее точно слушают. Реклама
0: на радио PFM.
11: Телефон рекламной службы в Тамбове.
12: 644-99-1.
11: 644-99-1.
13: Наши глаза зажегся город.

0: FM. Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Сегодня ответственность и внимательность тебе очень пригодятся, особенно при решении рабочих и финансовых вопросов.
1: Телец.
0: Тебе не стоит торопить события. Вселенная уже готовит подарок, просто не мешай ей спешкой.
1: Близнецы.
0: Избегай сплетен, в этот день они могут обернуться против тебя.
1: Рак.
0: А у тебя сегодня высока вероятность важного разговора с близким человеком или получения документов, которые изменят планы на ближайшее будущее.
1: Лев.
0: Тебе небесные светила советуют отказаться от импульсивных покупок.
1: Дева.
0: Перфекционизм сейчас твой враг. Позволь миру быть несовершенным, а себе просто отдохнуть этим вечером.
1: Весы.
0: Не бойся тишины. Именно в ней сейчас рождаются твои самые гениальные идеи.
1: Скорпион.
0: Сейчас любая попытка обвести тебя вокруг пальца обречена на провал. Воспользуйся этой суперсилой, чтобы расставить точки над «и».
1: Стрелец.
0: Не пытайся объять необъятное. Выбери одну важную задачу и сфокусируйся на ней.
1: Козерог.
0: Сегодня звезды откроют тебе доступ к информации, которая раньше была заблокирована. Вероятен прорыв в делах, если они долго стояли на паузе.
1: Водолей.
0: Внимательно следи за балансом. Сейчас на поверхность могут выйти скрытые денежные ловушки или забытые платежи.
1: Рыбы.
0: Люди сегодня твои зеркала. То, что тебя раздражает в окружающих, нужно исправить в себе. Желаю доброго утра и отличной пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Гороскоп на PFM.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в «Глобусе». Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
5: Ее точно слушают. Реклама
1: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.
8: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе...

0: днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Ты слушаешь радио.
2: Ты

0: Реклама на PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8 495 223 60.

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Не хочу с вами работать, вы меня раздражаете. Мужчина из Индии решил креативно подойти к вопросу защиты личного пространства. Мужчина связал свой фитнес-браслет с рабочим календарем. Как это выглядит? Все гениальное просто. Умный браслет считывает пульс пользователя, данные синхронизируются с расписанием встреч с коллегами на работе. Таким образом, Панкадж, так зовут индийца, смог составить таблицу, где подробно, ясно и с указанием процентов отражено, кто и насколько сильно его раздражает. Из тех людей, с которыми приходится работать, естественно. Будет ли Панкадж стараться лишний раз избегать с ними встречи, мы не знаем. Но пост индийца в интернете, изначально опубликованный как шутка, уже набрал более 11 миллионов просмотров. В комментариях мужчине предлагают монетизировать идею. А что, по-моему, хороший способ защиты от токсичных и душных собеседников. Больше новостей и фактов в других выпусках «Слушай PFM». В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Сегодня ответственность и внимательность тебе очень пригодятся, особенно при решении рабочих и финансовых вопросов.
1: Телец.
0: Тебе не стоит торопить события. Вселенная уже готовит подарок, просто не мешай ей спешкой.
1: Близнецы.
0: Избегай сплетен, в этот день они могут обернуться против тебя.
1: Рак.
0: А у тебя сегодня высока вероятность важного разговора с близким человеком или получения документов, которые изменят планы на ближайшее будущее.
1: Лев.
0: Тебе небесные светила советуют отказаться от импульсивных покупок.
1: Дева.
0: Перфекционизм сейчас твой враг. Позволь миру быть несовершенным, а себе просто отдохнуть этим вечером.
1: Весы.
0: Не бойся тишины. Именно в ней сейчас рождаются твои самые гениальные идеи.
1: Скорпион.
0: Сейчас любая попытка обвести тебя вокруг пальца обречена на провал. Воспользуйся этой суперсилой, чтобы расставить точки над «и».
1: Стрелец.
0: Не пытайся объять необъятное. Выбери одну важную задачу и сфокусируйся на ней.
1: Козерог.
0: Сегодня звезды откроют тебе доступ к информации, которая раньше была заблокирована. Вероятен прорыв в делах, если они долго стояли на паузе.
1: Водолей.
0: Внимательно следи за балансом. Сейчас на поверхность могут выйти скрытые денежные ловушки или забытые платежи.
1: Рыбы.
0: Люди сегодня твои зеркала. То, что тебя раздражает в окружающих, нужно исправить в себе. Желаю доброго утра и отличной пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушателей.
1: Здравствуйте, любимое радио PFM. Я Светлана.
2: Я Анастасия.
1: Хотим передать приветы городу Егорьевску, всем солнечных веселых денечков, прекрасного настроения и отличной музыки на любимом радио PFM.

0: Реклама на PFM. Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
1: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Знаешь, почему твой бывший уже женился? Оказывается, манипуляторы и сплетники чаще оказываются в романтических отношениях. Ничего личного, только наука. Подробности в ближайшие пару минут. Итак, результаты этого научного исследования были опубликованы еще в 2025-м, но многие, и я в том числе, обратили внимание на выводы ученых из Польши только сейчас. Исследователи опросили примерно 1500 человек. Участие принимали люди от 18 до 81 года из разных социальных групп. Оказалось, те, кто отличались более высоким уровнем агрессии, чаще в отношениях. И чаще могли похвастаться статусом «мама» или «папа». По словам ученых, это наблюдение относится и к мужчинам, и к женщинам. По мнению авторов исследования, так называемые тонкие формы агрессии могут обеспечивать репродуктивное преимущество. То есть те, кто склонен манипулировать и сплетничать, например, чаще вступают в романтические отношения, считают ученые из Польши. И добавляют, социальная агрессия, во-первых, элемент конкуренции в борьбе за сердце той самой или того самого. А во-вторых, тактика удержания этого самого в отношениях. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Сила слова на ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Мы живем в спортивной державе. Это факт и предмет для гордости. Во многих дисциплинах нам просто нет равных, а нашим не столь удачным соперникам только и остается козырять тем, что мы лучше в виде спорта, который придумали они. Правда, историки скажут, что не все так однозначно, и, к примеру, на какой-нибудь бейсбол или крикет у нас есть своя лапта. Что же это за игра такая? И почему так называется? Самый древний инвентарь, имеющий отношение к этому виду спорта, битые мечи, был обнаружен при раскопках в Великом Новгороде. Археологи относят находку к 14 столетию. В Российской империи в лапту играли все – крестьяне, дворяне, солдаты. Считалось, что это лучший комплекс физических упражнений. А официальные соревнования в этом виде спорта начали проводить в СССР в конце 50-х – начале 60-х. В какой-то момент про лапту стали забывать, но с недавних пор к ней вернулся интерес. А что же с названием? Тут все просто. Для игры в лапту используют биту плоской формы, похожую на лопату. Судя по всему, этот вид спорта получил свое название за внешнее сходство инвентаря с садовым инструментом.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова на ТСМ.

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8-495-223-60.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Жить, чтобы работать, или работать, чтобы жить? Практически каждый третий опрошенный россиянин сказал, что у него из-за работы срывался отпуск. Цифры в ближайшие пару минут. По результатам исследования, которое провела российская IT-компания, большинство опрошенных не могут перестать работать даже на каникулах. Более половины, а именно 69%, вместе с купальником или лыжным костюмом, кто что любит, привыкли брать с собой на отдых его. Рабочий ноутбук. Так, чисто на всякий случай. 79% россиян в отпуске отвечают на сообщения по работе. 73% проверяют рабочие чаты. Участие в исследовании принимали сотрудники российских компаний. Среди опрошенных 65% женщин и 35% мужчин. Возраст участников от 20 лет до 61 года. Про начальство и подчиненных. Среди линейных сотрудников практически трое из четырех признавались. Босс беспокоил по рабочим вопросам даже во время их долгожданного отпуска. Но, друг мой, не думай, что боссом быть прекрасно и легко. 92% опрошенных руководителей продолжают отвечать на рабочие сообщения во время своих каникул. Если верить результатам российского исследования, чем выше должность, тем хуже. В смысле, тем труднее нормально отдохнуть и переключиться. 78% руководителей уезжают на отдых с ноутбуком. И напоследок напомню, кто-то и вообще просто счастлив, что в отпуск отпустили. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости. На PFM.

Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Витя, мне 8 лет. Мой папа работает электрогазосварщиком на заводе. А еще он любит футбол, и я люблю футбол. Папа водит меня в спортивную секцию. Он рассказал, что на его заводе придумали футбольный турнир. Когда-то он назывался «Кубок памяти Гутрова». В честь Геннадия Гутрова, который работал на папином заводе. Футбольные турниры там проводят и сейчас. Участие в них принимают и мужские, и женские команды. Я, когда вырасту, тоже хочу, чтобы мне посвятили турнир. И на заводе хочу работать, как папа, электрогазосварщиком.
3: Электрогазосварщик – специалист, который занимается газовой и электрической сваркой металлических деталей и конструкций. Он использует сварочные аппараты на электричестве и газах.
1: Гимнастия!
0: На

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио BFM.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: BFM. Реклама.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
2: Ура! Ребята и взрослые, в Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами, Интернациональная 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Здравствуйте, слушатели радио PFM. Меня зовут Дмитрий Котов, я из города Кемерово. Я люблю слушать радио PFM, потому что там часто играют мои любимые песни. Я передаю привет своей маме, папе, бабушкам и детям.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8

0: Радио PFM.
1: PFM. Наконец-то моя очередь.
0: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. 21 с лишним километров в костюме гусеницы в десятером. Реально ли преодолеть такую дистанцию? Как выяснилось, да. 10 участников британского бегового клуба в одном на всех костюме гусеницы длиной около 18 метров на полумарафоне, конечно же, пытались установить рекорд Гиннесса. Где взяли костюм? Говорят, его собрали из секции детских игровых туннелей. Репетировали ли? Один из участников британского бегового клуба рассказал, что перед забегом у команды не было возможности провести совместную тренировку. Процитирую. «С точки зрения логистики это был сущий кошмар, но благодаря упорству и решимости мы справились». Команда в костюме гусеницы финишировала с результатом 2 часа 8 минут 51 секунда. Бегуны подали заявку в книгу Гиннесса на регистрацию рекорда в категории «Самый быстрый полумарафон в костюме для 10 человек». Отмечается, что на момент подачи заявки этого оригинального достижения в списке рекордов на сайте организации не было. Пока. На этом все. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
4: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Вечуринская, 48. Звоните 45 55 55.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
6: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове.
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Skill здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Памятники мастерам слова. Русских поэтов и писателей, которые оказали большое влияние на мировую культуру и сознание, много. Расскажу лишь о некоторых. Александр Пушкин – один из рекордсменов среди литераторов по количеству памятников во всем мире. США, Канада, Мексика, Панама, страны Европы, а также Израиль, Туркменистан, Узбекистан, Китай, Индия и страны Африки. В 1999-м, в честь столетия со дня рождения Владимира Набокова, автору скандального романа «Лолита» был установлен памятник в городе Монтрё, Швейцария. Прямо напротив отеля, где Набоков когда-то жил. По инициативе этого самого отеля. Отцы и дети Ивана Тургенева были переведены на английский, французский, нидерландский и китайский. Книгу экранизировали в Великобритании, Чехословакии, Испании, Италии, Дании и ФРГ. Кстати, автор не раз останавливался в немецком Баден-Бадене. В 2000-м в Германии, недалеко от виллы, где жил Тургенев, ему установили бронзовый бюст. В 2017-м во французском городе Грассе открыли памятник Ивану Бунину. Он много лет провел на юге Франции. Говорят, приморские Альпы напоминали Бунину столь любимый им юг России, в особенности Крым, где он много путешествовал. В 2021-м в Южной Корее открыли памятник Льву Толстому. Рядом – Сеульский дом литературы. Ранее памятники Толстому установили в США, Канаде, Франции, Индии и даже в Уругвае. Чтобы понять мысль классика, нужно думать на его языке. Благодаря произведениям русских писателей и поэтов, люди по всему миру сначала начинают интересоваться российской культурой, а в итоге – учить великий и могучий. Ведь лучше всего читать книгу в оригинале, верно?
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Я беру тебя у парабута, пыты виски, коа. У вас такой жары и небо, ты говоришь, а у нас...

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
0: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Не хочу с вами работать. Вы меня раздражаете. Мужчина из Индии решил креативно подойти к вопросу защиты личного пространства. Мужчина связал свой фитнес-браслет с рабочим календарем. Как это выглядит? Все гениальное просто. Умный браслет считывает пульс пользователя, данные синхронизируются с расписанием встреч с коллегами на работе. Таким образом, Панкадж, так зовут индийца, смог составить таблицу, где подробно, ясно и с указанием процентов отражено, кто и насколько сильно его раздражает. Из тех людей, с которыми приходится работать, естественно. Будет ли Панкадж стараться лишний раз избегать с ними встречи, мы не знаем. Но пост индийца в интернете, изначально опубликованный как шутка, уже набрал более 11 миллионов просмотров. В комментариях мужчине предлагают монетизировать идею. А что, по-моему, хороший способ защиты от токсичных и душных собеседников. Больше новостей и фактов в других выпусках «Слушай PFM» в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM.
1: Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Уверен, такие трюки Тому Крузу даже и не снились. В 1984 году в прокат вышла картина «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова, на тот момент уже обладателя «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за картину «Москва слезам не верит». Картина «Любовь и голуби» тоже имела невероятный успех и стала классикой. В 2011-м в городе Черемхово Иркутской области даже появился памятник – сцена из фильма «Любовь и голуби». Казалось бы, картина о любви, лирическая комедия, но съемки были по-настоящему экстремальными. Сцена. Актер Александр Михайлов, игравший Василия, в костюме с галстуком стоит в коридоре дома спиной к двери. Машет рукой, после чего дверь открывается, и он выпадает из дома прямо в море. И все одним кадром. Сейчас бы такое сняли за полчаса на фоне зеленого экрана. Потом на монтаже добавили бы необходимое изображение. Но тогда таких технологий не было. Съемки сцены проходили на море, в Батуми. На самую настоящую пристань привезли декорацию, имитирующую дверной проем и прилегающие к нему стены. Оттуда-то актер и падал в море. Температура воды тогда была всего 14 градусов. Партнерше Александра Михайлова Людмиле Гурченко и статистам в это время нужно было плавать и изображать настоящую летнюю жару. Но это не самое страшное. Персонаж Михайлова выпадал из дома в костюме с галстуком, а выныривал уже в одних плавках. Как сделать это? Очень просто. Подключить водолазов, которые помогут актеру прямо под водой снять с себя одежду. Сделали два дубля. Во время одного из них намокший галстук Михайлова затянулся так сильно, что стал душить актера. Один из водолазов не растерялся и разрезал предмет гардероба ножом. В итоге мир получил одну из самых незабываемых сцен в истории кино. Говорят, режиссер Владимир Меньшов на радостях и солидарности, после того, как убедился, что желаемый кадр сняли, прямо с той пристани и прыгнул в холодную воду к актерам. Такое вот экстремальное советское кино. С тобой был Андрей Турецкий.
0: Волна турецкого на PFM.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушателей.
1: Всем здравствуйте. Меня зовут Горюнова Таисия. Я хочу передать привет своей самой любимой маме. Я ее безумно люблю. Я из города Тулы. Я люблю радио PFM из-за того, что там самые современные и крутые песни. Они мне очень нравятся, и я всегда подпеваю. Спасибо.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Ч». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Знаешь, почему твой бывший уже женился? Оказывается, манипуляторы и сплетники чаще оказываются в романтических отношениях. Ничего личного, только наука. Подробности в ближайшие пару минут. Итак, результаты этого научного исследования были опубликованы еще в 2025-м, но многие, и я в том числе, обратили внимание на выводы ученых из Польши только сейчас. Исследователи опросили примерно 1500 человек. Участие принимали люди от 18 до 81 года из разных социальных групп. Оказалось, те, кто отличались более высоким уровнем агрессии, чаще в отношениях. И чаще могли похвастаться статусом «мама» или «папа». По словам ученых, это наблюдение относится и к мужчинам, и к женщинам. По мнению авторов исследования, так называемые тонкие формы агрессии могут обеспечивать репродуктивное преимущество. То есть те, кто склонен манипулировать и сплетничать, например, чаще вступают в романтические отношения, считают ученые из Польши. И добавляют, социальная агрессия, во-первых, элемент конкуренции в борьбе за сердце той самой или того самого. А во-вторых, тактика удержания этого самого в отношениях. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: от меня.
1: PFM.
2: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
4: Шеф, на улице жара. Я без антифриза. Кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
5: Понял. Едем в автолинию.
6: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Автолиния». Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42-2.
7: Ее точно слушают. Реклама
8: на радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове
10: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: Сила слова на PFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Русский язык богат на самые разные образные выражения. Богат настолько, что на одну тему таких аллегорий может быть по несколько штук. Вот тебе пример. Золотые руки. Так говорят про людей, которые умеют работать... Ну ты понял. Золото – один из самых дорогих металлов, а в прошлом так и вовсе был самым дорогим. Поэтому про талантливых ремесленников, чьи изделия ценились особо высоко, стали говорить, что у них золотые руки. Или что они мастера на все руки. И наоборот, люди, которых лучше держать подальше от инструментов, называют руки-крюки. Ну или спрашивают, откуда у них эти самые руки растут. Но это далеко не все. Если человек хорошо выполняет какое-то дело, перед этим проведя за ним много времени, про него говорят «рука набита». Раньше это выражение относилось только к физическому труду, но в последнее время его стали использовать по отношению к любому специалисту, который много работал для того, чтобы стать лучшим в своем деле. А если мастер по каким-то причинам много лет не практиковался, не лепил горшки, не гонял на авто по гоночному треку или не играл на гитаре, но как только взял инструмент и сделал все в лучшем виде, тогда про него говорят «руки помнят».
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова.

0: 15 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама. На PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8 495 223 60.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Жить, чтобы работать, или работать, чтобы жить? Практически каждый третий опрошенный россиянин сказал, что у него из-за работы срывался отпуск. Цифры в ближайшие пару минут. По результатам исследования, которое провела российская IT-компания, большинство опрошенных не могут перестать работать даже на каникулах. Более половины, а именно 69%, вместе с купальником или лыжным костюмом, кто что любит, привыкли брать с собой на отдых его. Рабочий ноутбук. Так, чисто на всякий случай. 79% россиян в отпуске отвечают на сообщения по работе. 73% проверяют рабочие чаты. Участие в исследовании принимали сотрудники российских компаний. Среди опрошенных 65% женщин и 35% мужчин. Возраст участников от 20 лет до 61 года. Про начальство и подчиненных. Среди линейных сотрудников практически трое из четырех признавались. Босс беспокоил по рабочим вопросам даже во время их долгожданного отпуска. Но, друг мой, не думай, что боссом быть прекрасно и легко. 92% опрошенных руководителей продолжают отвечать на рабочие сообщения во время своих каникул. Если верить результатам российского исследования, чем выше должность, тем хуже. В смысле, тем труднее нормально отдохнуть и переключиться. 78% руководителей уезжают на отдых с ноутбуком. И напоследок напомню, кто-то и вообще просто счастлив, что в отпуск отпустили. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Нас обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Лиза, мне 10 лет. Я люблю кататься на сабборде. Это такая доска для гребли стоя. Папа говорит, что любовь к водным видам спорта – это у меня в прадедушку. Он работал на заводе и занимался в заводском водно-спортивном клубе «Молния». Там было много секций. Подводного ориентирования, гребли на байдарках, каноэ. Мой папа сейчас работает на том же заводе, представляете? Папа очень крутой. Он слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Это очень сложная профессия.
3: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – специалист, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления, определяет причины и устраняет неисправности.

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM.
2: Ура! Ребята и взрослые, в Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами, Интернациональная 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
0: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Всем привет, меня зовут Даша, я из Новокузнецка. Мы очень любим радио BFM, постоянно нас играет, песни просто супер. Хочу передать привет своему любимому городу, особенно село Костенково и Береговая 62. Всех обнимаю.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь BFM. Записывай номер.

0: Реклама. На PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8 495 223 62 35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. 21 с лишним километров в костюме гусеницы в десятером. Реально ли преодолеть такую дистанцию? Как выяснилось, да. 10 участников британского бегового клуба в одном на всех костюме гусеницы длиной около 18 метров на полумарафоне, конечно же, пытались установить рекорд Гиннесса. Где взяли костюм? Говорят, его собрали из секции детских игровых туннелей. Репетировали ли? Один из участников британского бегового клуба рассказал, что перед забегом у команды не было возможности провести совместную тренировку. Процитирую. «С точки зрения логистики это был сущий кошмар, но благодаря упорству и решимости мы справились». Команда в костюме гусеницы финишировала с результатом 2 часа 8 минут 51 секунда. Бегуны подали заявку в книгу Гиннесса на регистрацию рекорда в категории «Самый быстрый полумарафон в костюме для 10 человек». Отмечается, что на момент подачи заявки этого оригинального достижения в списке рекордов на сайте организации не было. Пока. На этом все. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в «Глобусе». Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
4: Ее точно слушают. Реклама
0: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.
7: Эй, ты сама.

0: Скилл здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Япония – далекая страна с культурой, так не похожей на нашу. Но русский стирает границы. По некоторым оценкам, это один из самых распространенных иностранных языков в Японии. В 2000-х было проведено исследование, согласно которому русский язык и литературу преподавали более чем в 100 вузах страны. В каждом пятом «Великий и могучий» был обязательным к изучению. Даже есть организация, которая курирует вопросы обучения русскому и литературе – Японская ассоциация русистов. На радио и телевидении там есть передача о русском языке. Откуда такая любовь? На расстоянии. По одной из основных версий, еще с 17 века в России слышали о загадочной стране вблизи Китая и очень хотели установить дипломатические отношения. Случай представился только в следующем, 18 веке, когда у берегов Камчатки потерпело крушение заблудившееся японское судно. Моряков через всю Россию доставили к императору, они каким-то образом нашли общий язык, а после было решено снарядить экспедицию в страну восходящего солнца. Тех спасшихся моряков взяли с собой. По мотивам их рассказов уже в Японии составили рукопись. Там и о Российской империи в целом, и о русском быте, и даже первый русско-японский словарь. Японские власти, оказалось, тоже уже давно были не прочь завязать отношения. В 1855-м, спустя полвека после тех событий, в Японии открылось русское консульство. В церковь при консульстве приехал служить Иван Касаткин, выпускник Петербургской духовной академии. Его принято считать первым популяризатором русского языка в Японии. Для этого Иван овладел японским, изучил историю, культуру, чем расположил к себе местное население. И в итоге стал активно распространять свою культуру, язык и православие. Поэтому теперь он известен как Святой Николай Японский. Русские педагоги служили в местных театрах. Русский след есть даже в японской кондитерской промышленности. Еще один пик интереса японцев к русскому языку и литературе – советская эпоха. С тех пор в Японии укоренилась особая любовь к русскому балету, музыке, литературе. А еще к Чебурашке. Даже вот права на его экранизацию приобрели.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

0: Ты слушаешь Радио Пи ФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На Радио Пи ФМ.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Ура! Ребята и взрослые! В Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакль и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами, Интернациональная 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
5: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
6: Ее точно слушают. Реклама
7: на радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове.
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Реклама. На PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают.
0: Реклама.
3: На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8 499

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Не хочу с вами работать, вы меня раздражаете. Мужчина из Индии решил креативно подойти к вопросу защиты личного пространства. Мужчина связал свой фитнес-браслет с рабочим календарем. Как это выглядит? Все гениальное просто. Умный браслет считывает пульс пользователя, данные синхронизируются с расписанием встреч с коллегами на работе. Таким образом, Панкадж, так зовут индийца, смог составить таблицу, где подробно, ясно и с указанием процентов отражено, кто и насколько сильно его раздражает. Из тех людей, с которыми приходится работать, естественно. Будет ли Панкадж стараться лишний раз избегать с ними встречи, мы не знаем. Но пост индийца в интернете, изначально опубликованный как шутка, уже набрал более 11 миллионов просмотров. В комментариях мужчине предлагают монетизировать идею. А что, по-моему, хороший способ защиты от токсичных и душных собеседников. Больше новостей и фактов в других выпусках «Слушай PFM» в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Агент, задание. Найти 100% оригинальное масло.
3: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок. Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская 48, Мичуринская 136/3, Пролетарская 2Z. Телефон 45-55-55.
4: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
5: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», Центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
6: Ее точно слушают. Реклама.
1: На радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Крысиная традиция в хоккее. Или как одна шутка может свести с ума тысячи болельщиков. 1995 год. США. Хоккейная команда «Флорида Пантерс», что можно перевести как «Пантеры из Флориды», в течение сезона показывала далеко не лучшие результаты на льду. Все изменилось 8 октября, когда перед очередным матчем в раздевалку к спортсменам забежала крыса. Очевидцы этого события рассказывали, что грызун был чудовищно огромен и порядком напугал спортсменов. Кто-то даже запрыгнул с ногами на лавку. Капитан команды Скотт Меланби не растерялся, на то он и капитан, и точным ударом клюшки отбросил крысу в дальний угол раздевалки, продемонстрировав остальным, какой должен быть настрой у настоящего хоккеиста. В этот день команда одержала уверенную победу, чем в кои-то веки порадовала своих фанатов. В некоторых дисциплинах есть такой термин «хет-трик», когда за одну игру спортсмен забивает 3 гола или 3 шайбы. На пресс-конференции после матча вратарь «Пантер» Джон Ван Бисбрук, оценивая игру своего капитана, выдал каламбур. Лидер команды забил 2 шайбы. И Ван Бисбрук, вспомнив случай с крысой перед матчем, заявил: «Его капитан сделал «ред-трик». «Ред» переводится как «крыса». И рассказал историю, случившуюся в раздевалке. На следующую игру, когда «Пантеры» оформили гол, кто-то из болельщиков бросил на лед игрушку – резинового грызуна. Еще через пару дней крыс было уже несколько. Сначала игрушки бросали только после голов капитана «Пантер». Но со временем резиновые крысы летели на лед после каждой шайбы. А шайб было много. В 96-й год команда вошла одним из лидеров. Что интересно, это был год огненной крысы по восточному календарю. Во время каждого матча «Пантер» болельщики устраивали настоящее безумие. Команде пришлось нанять специальных людей, которые собирали резиновых крыс лопатами для уборки снега. Игрушечных грызунов пытались запретить проносить на арену. Болельщики прятали их под одеждой, заматывая скотчем. В итоге НХЛ пришлось выпустить официальный запрет. Во время игры на лед кидать ничего нельзя. В противном случае – штрафы команде. А после игры можно. Поэтому после каждого финального свистка в матчах с участием «Пантер» резиновые крысы полностью покрывают собой лед стадионов. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого на PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

себя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью.

0: Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин Москва, центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.
7: За нами народ такие горы.

0: слушателей.
1: Привет, меня зовут Андрей, я с города Калининграда. Ежедневно слушаю ваше радио PFM. Очень нравится из-за разнообразия музыки. Спасибо и творческих вам успехов.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.

0: Радио PFM.
1: PFM. Наконец-то моя очередь.
0: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Знаешь, почему твой бывший уже женился? Оказывается, манипуляторы и сплетники чаще оказываются в романтических отношениях. Ничего личного, только наука. Подробности в ближайшие пару минут. Итак, результаты этого научного исследования были опубликованы еще в 2025-м, но многие, и я в том числе, обратили внимание на выводы ученых из Польши только сейчас. Исследователи опросили примерно 1500 человек. Участие принимали люди от 18 до 81 года из разных социальных групп. Оказалось, те, кто отличались более высоким уровнем агрессии, чаще в отношениях. И чаще могли похвастаться статусом «мама» или «папа». По словам ученых, это наблюдение относится и к мужчинам, и к женщинам. По мнению авторов исследования, так называемые тонкие формы агрессии могут обеспечивать репродуктивное преимущество. То есть те, кто склонен манипулировать и сплетничать, например, чаще вступают в романтические отношения, считают ученые из Польши. И добавляют, социальная агрессия, во-первых, элемент конкуренции в борьбе за сердце той самой или того самого. А во-вторых, тактика удержания этого самого в отношениях. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: и FM. Реклама на PFM.
1: Так, удочки взял, мангал взял, надувной батут для детей взял.
2: А то, что машина при торможении скрипит, как старый батут, ты проверил?
1: Ой!
3: Автосервис «Автолиния». Полная диагностика перед поездкой. Быстрое устранение неисправностей. Большинство автозапчастей в наличии. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Сила слова на
1: PFM. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: У каждого из нас бывало, когда динамила девушка, или знакомый, или друзья даже могли продинамить. Ну ты понял, емкое слово, максимально описывающее ситуацию. Откуда же оно пошло? По одной из версий, в 30-е годы прошлого века, когда электричество для многих считалось роскошью, специальные бригады возили фильмы о культуре, истории и успехах пятилеток по деревням, селам и небольшим городам Советского Союза. Для того, чтобы все желающие могли ознакомиться с произведением искусства, нужно было поддерживать работу генератора, питающего динамомашину. Как ты понимаешь, волшебной кнопки «вкл» у этого гаджета не было. Зато имелись педали, которые нужно было крутить на протяжении всего хронометража картины. Обычно тянулся жребий, после чего счастливчик, его называли добровольцем, усердно крутил эти самые педали. А когда после сеанса его спрашивали, понравилась ли ему картина, он, вытирая со лба пот, отвечал: «Меня продинамили». Прошло время, и так стали говорить мужчины, которые долго, тяжело и безрезультатно ухаживали за понравившимися им представительницами прекрасного пола. Ну а сейчас слово «продинамить» стало применительно к любой ситуации, связанной с обманом.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Желаю, чтобы тебя никто никогда не динамил. И помни, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8 495

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Мичуринская, 48. Звоните 45 55 55.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Ваня. Мне 9 лет. Как говорит папа, у нас заводская семья. Он сейчас работает на заводе, резчиком металла, на ножницах и прессах. А раньше его папа работал на заводе, и его дедушка работал на заводе. Я тоже хочу, это интересно. И как говорит папа, есть уверенность в завтрашнем дне. Он рассказал, что его завод строил дома для своих сотрудников, а для их детей детские сады и техникумы открывал. Вот это я понимаю.
3: Резчик металла на ножницах и прессах – специалист, который работает с оборудованием для резки, формовки и нового оформления металлических материалов. Занимается раскроем листового металла для создания заготовок и деталей согласно чертежам.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
1: А сейчас на первом интернациональном радио начинается...
3: Дискотека!
0: Дискотека PFM.
2: Делай громче!

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека.
0: Дискотека PFM.
1: Продолжается.
0: Врубай на полную.

здесь не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Говорят, что ты...

0: Реклама на PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8 495 223

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека!
4: Дискотека PFM
5: продолжается.
4: Врубай на полную.

Эмси Вспышкин и Никифоровна говорят на языке твоего тела. Если диурея застала вас врасплох, тогда мы идем к

0: PFM. Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
1: 8 495

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека. Дискотека PFM.
1: Продолжается.
3: Врубай на полную.

0: Реклама. На PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 60.

0: Ноль часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

кисточка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у калитки.

0: час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFE», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.